конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Кара Эмеральд. A Night Like This.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000. Софи Элис Бэкстер. Groove Jet. If This Ain't Love.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees. Stayin' Alive.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Радио 7.

0: столице 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Часть российских регионов приоритетно обеспечат топливом. Власти включили список приоритетных направлений поставок нефтепродуктов, электростанции и регионы, заключившие соглашение с независимыми автозаправочными станциями. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, топливный штаб также обеспечил потребности аграриев во время осенних полевых работ и поставки для северного завоза в период летней навигации. Эти направления относятся к ключевым в части снабжения регионов нефтепродуктами. Налоги за 2025 год необходимо оплатить до 1 декабря текущего года, иначе ежедневно будут начисляться пени. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе России. Речь идет о земельном и транспортном налогах, а также на имущество физических лиц и налогах на доходы физических лиц за прошлый год, не удержанным налоговыми агентами. Платежи обрабатываются до 10 рабочих дней. Если к моменту получения уведомления гражданин уже пополнил единый налоговый счет, то оплата будет учтена и начисление не пропадет из списка, пояснили в ведомстве. В России хотят разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение. Размер региональных выплат за добычу зверя может составить от 15 до 35 тысяч рублей. Профильные ведомства предлагают полностью отменить пошлину за получение разрешения, которое сейчас составляет 5 тысяч рублей. Вместо этого охотникам планируют выплачивать денежное вознаграждение. По данным Минприроды, с начала текущего года от нападений медведей в стране пострадали более 50 человек. Есть и погибшие. Эксперты поясняют, что дикие звери выходят к населенным пунктам из-за сезонных миграций, дефицита кормовой базы в лесах, а также из-за обилия несанкционированных свалок с пищевыми отходами. И в завершение выпуска информации о погоде. Столичный регион во власти антициклона, от которого и похолодало. По прогнозу синоптиков, сегодня будет прохладно, ожидается 9-11 градусов. Холодными будут и ночи. В частности, с субботы на воскресенье ожидаются заморозки. На востоке области столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса. Впрочем, в эти выходные еще золотая осень, мы увидим и солнышко. А вот менять колеса московским автолюбителям еще рано, уверены специалисты. Уже на следующий неделе Москву ждет потепление. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
0: Это точно. Доброе утро и здравствуйте. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в первые выходные второго осеннего месяца, которые мы начнем уютно и не спеша. Главное, под любимую музыку на все времена. Дуа Липа и Дайр Стрейт скоро, а Шакира прямо сейчас.

утра пораньше Солтанс. И представляете, Николас Кейдж раскритиковал киновселенную Марвел, сравнив ее с рестлингом. По мнению актера, супергеройским фильмом и сериалом не хватает истории и детально прописанных персонажей, а создатели слишком часто сводят сюжет к очередной драке. Но тут же все очевидно. Кейджа больше не зовут фильмы Марвел, вот он и разонравился. А может, расстроился из-за того, что «Паук Нуар» не продлили. С другой стороны, в чем-то можно согласиться с Николасом. Дальше поставим Энни Леннокс, Эрика Кармана и Селин Диона, затем узнаем гороскоп на сегодня. Уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, вы сдержитесь от спонтанных покупок под влиянием рекламы или чужих советов. Импульсивный выбор принесет овнам, львам и стрельцам лишь разочарование от напрасно потраченных средств. Знаком Земли звезды советую спокойно погрузиться в любимые домашние ритуалы и предаться отдыху. Так тельцы, девы и козероги смогут восстановить эмоциональные ресурсы и получить истинное удовольствие от тишины. Знаком воздуха сегодня предстоит по-новому взглянуть на давнюю семейную традицию. Близнецы, весы и водолеи откроют для себя трогательные детали, которые заставят их еще сильнее ценить близких. Знаки воды. Субботний вечер подарит вам ощущение полной гармонии. Раки, скорпионы и рыбы, позвольте себе отпустить все накопившиеся за неделю тревоги и насладиться моментом.
0: Радио 7.

А знаете, у кого скоро новоселье? У Мадонны, конечно же. Певица приобрела роскошный дом на голливудских холмах почти за 25 миллионов долларов. И принадлежал он раньше Анджелине Джоли. Особняк занимает 2 акра и включает 6 спален, 10 ванных комнат и почти 11 тысяч квадратных футов площади. Его окружают ухоженные сады, холмистые лужайки и густые деревья. На территории также есть гостевой дом с одной спальней, домик у бассейна с тренажерным залом и

0: Этихад-Рейл. В конце июня поезда начали курсировать между Абу-Даби и Фуджейрой, а с 30 сентября на этом маршруте добавляются еще две важные остановки – город Аль-Дайт в Эмирате Шарджа и Дубай. Комфортабельные, как умеют в этой части света поезда, перемещаются легко и быстро. Путешествие между Абу-Даби и Дубаем занимает меньше часа, а путь до Фуджейры укладывается в 1:45. Билет при этом стоит в районе 1200-1800 рублей на наши деньги. Теперь можно за один приезд осмотреть сразу несколько эмиратов или выбрать более дешевый перелет, а потом спокойно добраться до своего отеля без пробок, тряских автобусов и переплат за такси. Железнодорожная сеть будет расширяться и дальше. В течение пары ближайших месяцев к ней подключат еще несколько станций в эмиратах Абу-Даби и Шарджа, а к 30 марта – саму Шарджу. В будущем планируют довести ветки до Омана и Саудовской Аравии. Так что уже в самое ближайшее время путешествовать по всему Аравийскому полуострову станет проще и дешевле. Пока же можно планировать поездку по Дубаю, Абу-Даби и Фуджейре. Тем более, что во всех трех городах к новому ближневосточному сезону, как водится, появилось немало нового и интересного. В Дубае, например, открывается после масштабной 5-летней реставрации старейшая крепость Аль-Фадих. Теперь там впечатляющий исторический музей. В Фуджейре – новая грандиозная зеленая зона с парком и искусственным островом. А в Абу-Даби в декабре откроется долгожданный музей Гуггенхайма, не менее крутой, чем соседний Лувр. Так что поезда очень кстати.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1979. Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: столице 9 утра. В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован. В случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя. Иначе придется снижать объемы переработки, пояснил Новак. Напомню, запрет на вывоз дизеля для производителей продлен до 31 октября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании. Отопление включили более чем в 85% жилых домов и свыше 96% социальных объектов в Москве. Все работы идут штатные в соответствии с графиком, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Тепло поэтапно подают на городские объекты. В первую очередь им обеспечивают социальные учреждения и многоквартирные дома, затем предприятия торговли и промышленности. Дата подачи тепла зависит от погоды. По правилам отопление должны включить не позднее дня, следующего за 5 сутками, в течение которых среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов. Названы страны, куда россияне могут въехать без загранпаспорта. Внутренний российский паспорт можно использовать для поездок в Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию, Киргизию и Южную Осетию. При этом в Абхазию и Южную Осетию до конца 2027 года разрешен въезд детей россиян до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о российском гражданстве. В МВД порекомендовали россиянам перед выездом из страны проверять, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно проставить визы и штампы. Помимо этого, нужно убедиться, что срок действия документа не истек. Тем временем начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. По данным туроператоров, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область. Хорошо продается Белоруссия. В отдельных, самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год. Отмечается, что критически просел спрос на новогодний Крым. Краснодарский край тоже продается не так активно. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Служба информации нашей большое спасибо. Радио 7 на Семи холмах. Первые выходные октября. Добро пожаловать. Начинаем их с приятной качественной музыкой. Джордж Харрисон, Тейлор Суифт и Уайт Таун. Прямо по курсу.

Раша Хелена секунду назад, а вчера буквально стало известно, что по «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Премьера намечена на 2028 год. Один из исполнительных продюсеров сериала — Вин Дизель. Ну а как же? Он также заявил, что фанаты уже давно хотят увидеть продолжение истории знакомых персонажей на телевидении. По его словам, создатели долго ждали подходящего момента, чтобы перенести франшизу в новый формат и при этом сохранить ее героев, международный масштаб и идею семьи. А мне лично кажется, что нужно уметь уходить на пике, даже когда предлагают щедрое финансирование. Но легко, конечно же, рассуждать, не оказавшись в подобной ситуации. Дальше Гаррет Гейтс у нас, а еще Backstreet Boys. Вы слушаете «Радио 7».

9:26 в Москве. Доброе утро. Время для кошачьих новостей. Ученые обнаружили, что число домашних кошек связано с уровнем счастья в стране. Специалисты пришли к выводу, что в целом люди в странах, где часто заводят котов в качестве питомцев, чувствуют себя счастливее. Наибольшее число кошек на 10 тысяч человек оказалось в Люксембурге, Словении, Латвии, Франции и Эстонии. В общем, чем больше кошек, тем больше счастья. Я, как папа двух пушистых ангелочков, полностью разделяю товарищей ученых. И нам бы в студию уже пора завести кота рыжего. Назвали бы мы его Семерик, например. Из музыки дальше Lost Frequencies, а сразу после на радио 7 Робби Уильямс. Доброе утро.

0: Angels от Робби Уильямса сегодня утром. У меня почему-то эта песня ассоциируется с каким-нибудь роуд-муви, когда компания друзей решили куда-то направиться на выходные. Вот, например, как наши новые слушатели, которые сейчас направляются в Сергеев Посад. Хорошей дороги вам, ребята, спасибо, что с нами. И всем, кто сейчас за рулем, вам также приятной дороги. А мы же поставим вам музыки на все времена в дорогу. У нас ее как раз предостаточно. Дальше, например, Анастейша и Джордж Майкл присоединятся, а прежде немного прогуляемся в компании Филиппа Смирнова.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Позвольте пригласить вас на короткую прогулку, где мы сможем познакомиться с тысячами любопытных фактов. Представьте, идем мы с вами по Донской улице, и вот впереди скромный, но очень выразительный особняк. Дом под номером 9. Это не дворец с колоннами и не парадная усадьба, а как раз тот случай, когда за неброским фасадом прячется целая эпоха. Добро пожаловать в музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Единственный в России музей, который целиком посвящен людям, которые строили страну не только заводами и фабриками, но и больницами, школами, театрами. Я люблю такие места. Здесь музей про судьбы и принципы. Дом – это особняк Ивана Григорьевича Простякова, купца и благотворителя. Заходим внутрь и сразу попадаем в другой ритм. Здесь нет натужного

пафоса, зато есть подлинные вещи. Фотографии, документы, одежды, предметы быта. Около 2500 подлинных экспонатов. И почти каждый с историей. В одном зале портреты и личные вещи знаменитых династий – Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, Гучковых. Смотришь на старые снимки и видишь не просто строгие лица, а людей, у которых за плечами были не только сделки, но и ответственность перед рабочими, перед городом, перед страной. А вот зал акционерного дела. Настоящая находка для тех, кто любит цифры и механизмы истории. Тут лежат настоящие акции, облигации, ипотечные бумаги, атрибуты биржи и банков. И среди всего этого – массивный банковский стол. Тяжелый, основательный, будто из другого мира, где слово предпринимателя было крепче любого контракта. В зале быта – посуда, мебель, одежда. Вещи, которые передали потомки. Они не для красоты. Они, чтобы мы почувствовали масштаб повседневности. Как жили, что ели, на чем спали, как принимали решения за этим самым столом. А в зале воспитания и образования – учебники, похвальные листы, игрушки, арифмометр, механический калькулятор начала 20 века. И особенно трогательная деталь – мебель, которую делали воспитанники Рукавишниковского приюта. Получается, история благотворительности здесь буквально в каждом предмете. Уникальность этого музея не только в экспонатах. Его главная фишка – в людях. Сюда часто приходят потомки тех самых купцов и меценатов. И когда экскурсию ведет, скажем, правнук фабриканта, рассказ становится совсем другим. Это уже не лекция, а семейная история, живая память. Музей вообще работает как просветительский центр. Здесь читают лекции, проводят семинары, обсуждают, как эти старые принципы – ответственность, польза, созидание – могут звучать сегодня. Можно также пользоваться уникальной библиотекой. Это огромное подспорье для исследователей. Один важный момент. Музей не открыт для свободного прохода. Сюда нужно приходить по записи, на экскурсию.

0: честно говоря, после такой прогулки хочется не просто запомнить даты и фамилии, а задуматься, а что из этих принципов мы могли бы взять с собой в сегодняшний день?
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра. Лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Остановитесь.

0: почувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. Виа Конме.

0: столице 10 утра. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Все виды пенсий повысят в России в 2027 году. Пока показатели предварительные. По словам экспертов, страховые пенсии индексируются дважды в год, в феврале и апреле. Работающим пенсионерам выплаты пересчитают дополнительно в августе. Параллельно в августе пересчитают и накопительные пенсии. В свою очередь, социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8%. Точный коэффициент привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Некоторые сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях. Для этого они предварительно открыли специальные счета на платформе Центробанка, сообщила

0: пресс-служба ведомства. Перевести зарплату в цифровые рубли может любой гражданин России, и делается это исключительно по желанию. Напомню, массовое внедрение новой формы национальной валюты началось в сентябре. Россияне могут пользоваться цифровым рублем наряду с наличными и безналичными средствами оплаты. Россия и Белоруссия готовят решение об открытии новых пригородных ЖД-маршрутов. Вице-премьер Алексей Верчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Сообщается также, что прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Судьбоносным вице-премьер назвал и подписание меморандума о строительстве будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Минск. В Ассоциации туроператоров России посоветовали не ждать горящих туров на Новый год. Таких предложений не будет ни во внутреннем, ни в выездном туризме. Специалисты поясняют, причина связана с формированием потребительского поведения. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на новогодние каникулы. АТОР рекомендует планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Большое спасибо, Диане, за новости. Напомню, что в этом часе мы планируем традиционно открыть наш тематический уикенд главной героини выходных Гвен Стефани. Также скоро кто-то из вас получит в подарок 2 билета на балет. Подробнее расскажу уже через несколько минут. А еще быстрее отличная музыка в начале выходного дня. Дэниел Паутер, Кайли Миноука и Крейг Дэвид. Впереди.

Уитни Хьюстон. Сегодня утром давайте переходить к обещанным подаркам. Приз сегодня — два приглашения на балет «Лебединое озеро» в Государственный Кремлевский дворец. И чтобы получить два заветных билета, необходимо правильно ответить на вопрос раньше других. 3 октября в 1952 году в США впервые в мире было записано видеоизображение на магнитную ленту. А как вы думаете, какая компания в 1956 году совершила революцию, представив первый коммерчески успешный видеомагнитофон VR-1000, который стал стандартом для телевещания на следующие 20 лет. Варианты ответов: Sony, Ampex или же Philips. Свои варианты ответов присылайте нам через конверт, который находится на сайте radio7.ru. Конверт располагается в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает подарок — два билета на балет. Удачи!

Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. Первая версия Don't Speak была мажорной и восхваляла любовь. Но во время записи альбома Tragic Kingdom, в который эта композиция и вошла, басист Тони Каннелл расстался с Гвен Стефани. Тем не менее, им приходилось работать вместе на концертах и в студии. Это натолкнуло Гвен на идею полностью переписать композицию. Don't Speak стала песней о разрыве двух людей, которые даже после этого вынуждены сосуществовать в одном пространстве. К тому моменту напряжение в коллективе было настолько сильным, что на съемках клипа музыканты чудом избежали конфликта. Впрочем, все сложилось как нельзя лучше. Работа над видео стала для участников No Doubt своеобразной терапией и помогла сгладить острые углы. А Don't Speak 16 недель удерживала первую строчку в радиоэфире США и стала главным хитом 1996 года. Радио 7. Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt.

2 билета на балет мы дарим тому или той, кто быстрее всех правильно ответил на вопросы. Прежде чем назовем имя победителя, я напомню, что мы у вас спрашивали. 3 октября в 1952 году в США впервые в мире было записано изображение на магнитную ленту. А как вы думаете, какая компания в 1956 году совершила революцию, представив первый коммерчески успешный видеомагнитофон VR-1000, который стал стандартом для телевещания на следующие 20 лет? Так звучал вопрос. Варианты были Sony, Ampex или Philips, и правильный ответ звучит так. Американская компания Ampex, основанная российским инженером, в апреле 56 года продемонстрировала аппарат VR-1000. Он записывал черно-белое видео на 2-дюймовую ленту с помощью вращающихся головок. Быстрее других правильный ответ прислал нам Михаил. 3044. Последние цифры номера. Михаил, мы вас поздравляем. Эти аплодисменты для вас. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 10 октября на главной сцене страны состоится балет «Лебединое озеро» Чайковского в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe. Йо!

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: столице. 11 утра. В начале часа новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Власти Санкт-Петербурга пообещали восстановить сгоревший особняк Миллера. Реставрационные работы должны быть завершены до конца 2028 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного. Он поручил профильным службам и ведомствам организовать работы. Проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Пожар в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 1 октября. По версии следствия, возгорание в здании 18 века на набережной Фонтанки произошло во время сварочных работ. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Минздрав разработал порядок обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей. Медицинские заключения будут формироваться в электронном виде. По желанию гражданина копию могут выдать на бумажном носителе, сообщает РИА Новости. Если во время медосмотра у водителя выявят противопоказания к управлению, медицинская организация направит его на обследование или лечение. На госуслуги придет уведомление о необходимости в 3-месячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. В случае одобрения проект вступит в силу с 1 марта будущего года. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Россияне стали активнее покупать товары для сна. Сильнее всего выросли расходы на утяжеленные одеяла и матрасы. Их оборот на маркетплейсах увеличился на 96,71% соответственно. Граждане стали больше тратить на ортопедические подушки, беруши, постельное белье. Специалисты, в свою очередь, отмечают, спальные принадлежности влияют на качество сна. Например, правильно выбранное одеяло поможет тревожникам высыпаться лучше. Блэкаут-шторы или специальные повязки на глаза, то есть полная темнота, способствует выработке в организме мелатонина, гормона сна.
0: Диана, ты что последнее покупала для сна?
1: Из гаджетов? Для сна?
0: Да.
1: Ну, у меня беруши есть уже много лет.
0: А хотела бы утяжеленное одеяло?
1: Нет, я легкое люблю. Вот блэкаут-шторы вообще моя любовь.
0: Я вот подумал, утяжеленное одеяло придавило так, что не встал.

0: стать? Как быть?
1: Без комментариев. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в эфир выходного дня, который продолжится у нас в плане музыкальном под «Роксет», «Рэй» и прямо сейчас «Брайан Адамс».

Томас Невергрин на Радио 7. А тем временем ученые сообщают, что в Москве при ясной погоде можно будет увидеть Сатурн в ночном небе до Нового года. 4 октября планета окажется в противостоянии с Солнцем, что сделает этот день одним из лучших в году для его наблюдений. Эксперт добавил, что в этот период Земля проходит ровно между Солнцем и Сатурном, из-за чего планета восходит практически одновременно с заходом Солнца и остается видимой на протяжении всей ночи. Сатурн будет заметен невооруженным глазом. Он будет выглядеть как яркая желтоватая звезда. Ну все, планы на завтра уже есть. Смотрим на Сатурн. Из музыки дальше Римон, а прежде Sweetbox напомнит, что в жизни после черных полос всегда наступают белые.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Родители назвали Гвен Стефани в честь героини романа «Аэропорт» Артура Хейли. Девочка росла в большой семье с двумя братьями и сестрой. Будущую звезду с детства интересовали музыка и мода. Мать научила дочь шить, и Гвен скупала вещи в секонд-хендах, перекраивая их на свой лад. А старший брат, Эрик, постоянно слушал дома британский ска, например, группы Madness и The Selector. Однажды Эрик попросил младшую сестру подпеть, пока он играет на пианино. Именно так Гвен впервые попробовала себя в роли вокалистки, а ее старший брат вскоре стал одним из основателей группы No Doubt. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: у Родиона Рок-Мафия только что. Ну и как пройти мимо заголовка о том, что зумеры показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайты «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. Изменилось среди фанатов и соотношение мужчин и женщин. Если в августе их число на фан-сайтах было практически равным, то в сентябре доля мужчин достигла 63%. Вот это, конечно, удивительно, потому что вроде как считалось, что «Сумерки» больше нацелены на женскую аудиторию. В финале часа поставим Милен Фармер и Queen, а прежде выпуск нашей тревел-рубрики «Вояж». И выпуск будет не простой, а золотой.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. По количеству добываемого золота Россия занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю. И при этом до недавнего времени у нас в стране был один единственный маленький музей, посвященный главному драгметаллу. В уральском городе Березовский, где 350 лет назад нашли первое российское рудное золото. Но в этом году ситуация изменилась. В конце лета в Хакасии заработал второй российский золотой музей, на сей раз большой и интерактивный. Он находится в местечке Пихтачи, в новом туристическом кластере «Золотая долина» в предгорьях Кузнецкого Алатау. Здесь тоже добывают золото. И на действующих приисках даже можно побывать с экскурсией. Это весьма впечатляющее приключение, во время которого можно посидеть в кабине грандиозного карьерного шагающего экскаватора и даже устроить фотосессию в его гигантском ковше. Попробовать поуправлять разной старательской техникой и пройти небольшой мастер-класс по тому, как правильно золото намывать вручную при помощи настоящего старательского лотка. Ну и теперь еще в дополнение к этому можно посетить новенький музей и узнать об истории золотодобычи в России, как и где это делали в давние времена и

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1964. Nat King Cole. Love.
7: L is for the way you look at me. O

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

0: столица – полдень. С новостями нас сегодня продолжает знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. В России готовят новые меры против кибермошенников. Могут измениться правила продажи сим-карт. В частности, предлагается ограничить продажу сим-карт через посредников и запретить реализацию уже активированных номеров. Кроме того, планируется создать единую базу участников мошеннических схем, объединив данные Центробанка и МВД. Еще одно предложение касается персональных данных. Увидеть выданные согласия на их обработку и при необходимости отозвать их можно будет через госуслуги. Проект пока не внесен в Госдуму и еще может быть скорректирован. В Москве начинается реставрация знаменитой Шуховской радиобашни. Проект реконструкции получил одобрение еще весной, однако он вызвал острые споры среди историков архитектуры, реставраторов и градозащитников. Все признают, что объект исторического инженерного наследия нуждается в ремонте и защите от коррозии, но опасаются, что уникальное сооружение может лишиться многих оригинальных элементов. Высота Шуховской башни 160 метров, это 50-этажный небоскреб, при этом ажурный и воздушный. Это символ отечественного радио, телевидения, столичного района Шаболовка, да и всего города. Обновленная Шуховская башня предстанет перед жителями Москвы и гостями столицы в 2028 году. В МВД назвали страны, в которые россияне могут въехать по внутреннему паспорту гражданина России. К ним относятся Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Отмечается, что для въезда на территорию других государств необходимо иметь заграничный паспорт. Перед поездкой важно проверить, есть ли в нем чистые страницы для штампов, а также не истек ли срок действия документа. Ранее сообщалось об изменении, которое планируется ввести в российские загранпаспорта с будущего года. В них перестанут указывать данные о детях. Россияне определили самый полезный для карьеры иностранный язык. В топ-3 вошли английский, китайский и арабский. Были и другие варианты – испанский, немецкий, японский и французский языки. Как выяснилось в ходе опроса, более 60% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей. 23% граждан изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках.
0: Диан, ты бы какой язык хотела выучить? Турецкий?
1: У меня в планах.
0: Какой?
1: Нет, португальский и арабский. Турецкий я знаю, считай.
0: О, вот это
1: а
0: новости.
1: А у тебя что в виш-листе по языкам?
0: Ой, не знаю. Испанский мне когда-то хотелось, но...
1: Под испанским не было.
0: Но не получилось.
1: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Благодарим Диану за новости. Это «Радио 7», выходные, добро пожаловать. Прекрасная музыка дальше. Скоро «Pretenders» отметится также. Джон Ньюман не за горами, а прямо сейчас Эми Макдональд.

субботнем эфире Мадонна, у которой, кстати, есть музыкальный рекорд, и он до сих пор удивляет. Ее достижение было связано не с количеством проданных альбомов или наград, а с результатом в хит-парадах. В 2002 году Мадонна установила рекорд по количеству песен, попавших в топ-10 Billboard Hot 100 среди всех исполнителей. И это произошло после того, как ее песня «Die Another Day» вошла в десятку лучших. Впоследствии певица довела этот показатель до 38 композиций в топ-10. В общей сложности этот рекорд она удерживала около 18 лет, прежде чем в 2020-м ее обогнал Дрейк. А до этого достижение принадлежало

сначала Beatles, но Madonna сумела превзойти легендарную группу. Дальше No Mercy послушаем и Эроса Рамаццотти.

Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. Школьные приятели Эрик Стефани и Джон Спенс вместе подрабатывали в закусочной Dairy Queen. Именно там им пришла в голову идея собрать собственную группу. Эрик взял на себя клавишные, а Джон стал вокалистом. Поначалу коллектив назывался Apple Co., а младшая сестра Эрика Гвен была всего лишь бэк-вокалисткой. Басист Тони Каннелл присоединился к музыкантам после одного из первых концертов в 1987 году. Почти сразу молодой коллектив столкнулся с трагедией — гибелью вокалиста Джона Спенса. Его любимым выражением было «no doubt», то есть «без сомнения», поэтому остальные участники группы решили поменять название, почтив память Спенса. Всю ответственность за вокал взяла на себя 18-летняя Гвен. Позже к группе присоединились гитарист Том Дюмон и барабанщик Эдриан Янг, и состав No Doubt наконец сложился. Радио 7. Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt.

0: Джеймс Блант. В нашем эфире на календаре уже 3 октября, суббота, и сегодня оказывается Всемирный день грибника. С праздником причастных. Также сегодня Всемирный день трезвости. Праздник, который не отмечают, по всей видимости, в стандартном понимании. А в истории этот день запомнился тем, что в 1906 году сигнал SOS, он же SOS, был утвержден международным сигналом бедствия. В 1938 была основана Пермская область, а в 1945 основали Всемирную федерацию профсоюзов. Все эти события произошли 3 октября в разные годы. К музыке мы скоро обязательно вернемся, а сначала...
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Пойдемте сегодня на прогулку к адресу поэта. Для начала процитирую его стихотворение 1909 года. «Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромный, когда кругом пруда реки Неглинной, где теперь разводят сквер, лежал пустырь огромный, и утки вольные жизнь тешили в воде, когда поблизости гремели балаганы, бессвязной музыкой и ряд больших картин пред ними рисовал таинственные страны, покой гренландских льдов, Алжир и знойный сплин. Когда на улице звон двухэтажных конок был мелодичнее, чем колес жестокий треск, и лампы в фонарях дивились, как с просонок, на газовый рожок, как на небесный блеск. Когда еще был жив тот город, где героев Островский выбирал, мир скученных домов, промозглых, сумрачных, сырых, какой-то Ноев ковчег, вмещающий все образы скотов. Но изменилось все. Ты стала в буйстве злобы все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флигельков восстали небоскребы. И всюду запестрел бесстыдный стиль – модерн». Это стихотворение Валерия Брюсова. Он родился в 1873 году в Москве, в доме деда. Дом сохранился, пусть и почти только на бумаге. Его адрес – Цветной бульвар, 22. Купец Кузьма Андреевич Брюсов был бывшим крепостным помещицей Федосьей Алалыкиной. Популярная версия о том, что якобы Брюсовы были из крестьян графини Брюс, родственницы колдуна Петра I, недостоверны. Выкупившись из крепостной зависимости, Кузьма переехал из Костромы в Москву, занялся торговлей пробками и разбогател. На деньги от продажи пробки он купил дом. Учредил особый порядок. Накопленными им средствами семья могла распорядиться только после смерти сына. До того они должны были жить на проценты с капитала и на заработанное. Валерий Яковлевич Брюсов от этого не пострадал. Отец составил огромную библиотеку, в которой его первенец пропадал днями. Яков Кузьмич Брюсов был самоучкой в лучшем смысле слова. Самостоятельно изучал медицину, философию, экономику, биологию. Читал Дарвина, Маркса, Бокля. Именно в эту библиотеку маленький Валерий буквально поселился. Научился читать 3 года и поглощал все подряд. Состав был специфическим. Родители намеренно убирали сказки и религиозную литературу, зато научно-популярные и материалистические труды стояли открыто. Брюсов вспоминал: «От сказок, от всякой чертовщины меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножать». Комната Валерия была на 2-м этаже. Он очень любил этот дом и прожил в нем 37 лет. После смерти отца в 1907 году дом по завещанию деда перешел в собственность Валерия и его брата Александра. В 1910 году они продали его за 65 тысяч рублей соседу, торговому агенту Герценбергу. Сейчас дом перестроен. В 1990-е годы

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.

0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
4: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
15: Топ покупок месяца.
16: Амода C5. Добавить стиля.
17: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
18: Амода C7. Собрать все взгляды.
19: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
21: В конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
22: Год 2005. Расмус. Sail Away.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

Секундами ранее Лайонел Ричи, и я тут увидел, и спешу с вами поделиться, как психологи рассказали о верном способе перестать вечно жаловаться. Пишут, что жалобы могут быть полезны, если позволяют человеку выплеснуть негатив, рассказать о своих чувствах и начать процесс решения проблем. Однако подобный способ выражения эмоций перерастает в привычку, и это может привести к общему повышению уровня гормона стресса кортизола. Чтобы перестать постоянно жаловаться, психолог посоветовала найти баланс между выражением своих эмоций с помощью жалоб и сохранением позитивного настроя. В этом поможет использование в жалобе союзов «и» или «но». Это позволит не зацикливаться на негативе. В качестве примера привели фразы: «Я сегодня очень устала, потому что не могла уснуть, но в то же время мне не терпится пойти этим вечером на званый ужин». Интересно, конечно. Из музыки дальше Мэрайя Кэри, а еще «Mike and Mechanics».

0: Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Запуск сольной карьеры дался Гвен Стефани непросто. Она была вымотана после гастролей, столкнулась с творческим кризисом и вообще не понимала, зачем ей записывать альбом без остальных участников No Doubt. В итоге лейбл отправил ее в студию к продюсеру и бывшей участнице Fon on Blondies Линди Перри. По словам Перри, Гвен была так потеряна, что напомнила ей ребенка, который стоит на пороге и не решается войти без разрешения. Видя сомнения своей подопечной, Перри набросала энергичную демозапись и, включив ее, спросила у Гвен: «Чего ты ждешь?» Вопрос оказался настолько точным, что стал названием будущего трека, а дальше все пошло очень быстро. Стефани написала текст о своих страхах и давлении со стороны индустрии. «What You Waiting For» попал в десятку хит-парадов нескольких стран, а Перри и Стефани после этого нашли общий язык и успели поработать над другими песнями для альбомов «Гвен».
1: Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

эфирной смены сегодня. Starship. Я, Евгений Водян, благодарю вас за компанию. До встречи завтра. Вернусь ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена, любимые песни, лучшие артисты. 24 часа в сутки. Я желаю вам приятных выходных в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Успех не пришел к молодым музыкантам из No Doubt сразу, скорее наоборот. Дебютный альбом провалился, радиостанции отказывались ставить песни в эфир, а лейбл расторг с ними контракт. Музыканты не сдались и решили записать вторую пластинку самостоятельно. Они работали над новым лонгплеем в гараже родителей Гвен и Эрика, а продавали прямо на концертах. Альбом, как ни странно, стал пользоваться большей популярностью, чем его предшественник. Поэтому лейбл решил восстановить отношения с No Doubt. Предчувствие скорого успеха, впрочем, вытеснило горечь расставания. Брат Гвен, сооснователь No Doubt, покинул коллектив, а басист Тони Кеннелл после 7-летних отношений решил порвать с Гвен Стефани. Казалось бы, теперь коллектив должен распаться. Но музыканты продолжили работу, несмотря ни на что. И именно третий альбом «Tragic Kingdom», рожденный в разногласиях, после серии потерь, в итоге разошелся миллионными тиражами и превратил No Doubt в мировых звезд.
1: Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Ровно 200 лет назад тульский помещик, просветитель и литератор Василий Левшин задумал невиданное прежде дело – собрать и записать старинные народные рецепты, по которым готовят русские хозяйки, и которые передаются из поколения в поколение без всякой фиксации. И так появилась первая в истории энциклопедия традиционной русской кухни. Она получила название «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Этому впечатляющему документу, а еще 280-летию со дня рождения его автора, посвящен гастрономический фестиваль «Левшин 2.0», который проходит в Туле в эти выходные. На фестивале всех, разумеется, ждет угощение. Но ту самую классическую русскую кухню на нем переосмысляют и представляют в современном стритфуд-формате. То есть в современных обжорных рядах на пешеходной улице Металлистов можно будет попробовать те самые легендарные блюда, которые встречаются, например, в классике русской литературы, но только в удобном и адаптированном виде. Готовить их будут шефы из 14 разных городов. Белгородская команда планирует угощать многослойными кулебяками и лепешками-растрепушками. Нижегородцы – свиным окороком из печей и арзамасским гусем. В меню кулинаров из Курска – пышные лепешки-драчены и сытная и сладкая каша калива. В списке есть и северная рыба, и заполярная оленина, уральские, поморские, казацкие специалитеты, ну и тульские пряники в ассортименте, конечно. А еще ремесленные ярмарки, мастер-классы, лекции по истории русской кухни, кинопоказы и диджей-сеты. Фестиваль, кстати, ежегодный, так что если вдруг в эти выходные туда попасть не получается, заносите в меню на следующий год. Ну или просто приезжайте снова за добавкой. Эта тема не приедается.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: vb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года.

0: предоставляется. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальном телеграм-канале сети на сайте havel.ru. 13+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1964. Элла Фицджеральд. «Hello, Dolly».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. I could stay awake just to hear.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сольная карьера Гвен Стефани принесла ей множество музыкальных наград, включая Грэмми, MTV Video Music Awards и Billboard Music Awards. Еще две Грэмми она получила вместе с No Doubt. При этом музыка далеко не единственная сфера, в которой Стефани успела себя попробовать. Например, певица создала собственный бренд одежды — Lamb. А однажды режиссер Мартин Скорсезе увидел фотографию Гвен в журнале и решил, что она идеально подходит для роли актрисы Джин Харлоу в «Авиаторе». Сама Стефани к предложению отнеслась серьезно. Перед съемками она прочитала две биографии актрисы и посмотрела 18 фильмов с ее участием. Правда, снималась Гвен всего несколько дней, а реплик у нее было совсем немного. Зато появление получилось настолько заметным, что сегодня роль Джин Харлоу считается одной из самых необычных страниц в ее карьере. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам сегодня про Шехтеля и про его дом. Большая садовая, дом 4, особняк Шехтеля. Март 1913-го. Снег, грязь, извозчики. В дверь звонит молодой человек. 20 лет, огромного роста, в черной рубашке, в черном галстуке, в широкополой черной шляпе, сдвинутой на бровь. Стиль вагабонд, как потом скажет хозяин квартиры. Байрон вскипает корсар. Все черное. Лицо приковывает внимание. Скулы, губы, взгляд тяжелый, цепкий. На пороге Маяковский. Ему 20. В нем, как потом напишут, идет большая внутренняя работа. Он еще не поэт России. Он футурист. Скандалист. Студент училища живописи, ваяния и зодчества. И пришел он сюда, в дом Шехтеля, конечно, не к самому Федору Осиповичу, а к его сыну Леве, однокурснику, другу. Федор Осипович Шехтель, архитектор, лучший в Москве. И вот у него в гостиной футуристы. Он их не выносит, не терпит. Ради сына, ради Левы, который тоже мечется между живописью и авангардом. Шехтель-старший молчит, но однажды не выдержит. Пока молчит. Дочка хозяина, Вера, 17 лет, записывает про Маяковского в дневнике. Он футурист, светский человек, одним словом, моего лагеря. Люблю интересных людей. Она завязывает ему желтую ленту. Желтый цвет – цвет солнца. Бант. Маяковский тут же превращает его в знаменитую первую обложку. И выходит на улицы Москвы. Черная шляпа, черная рубашка, желтый бант. Солидные москвичи смотрят косо. Он доволен. Вечера на Садовой. Дни на даче в Кунцеве. Комната Левы. Маяковский балагурит, рисует жирафов. Почему-то именно жирафов. И диктует стихи. Василий Чекрыгин, еще один друг, переписывает их литографскими чернилами на литографской бумаге. Так рождается первый сборник Маяковского. «Я». Чекрыгин рядом рисует ангелов. Маяковский бурчит. «Ну вот, Вася, опять ангел нарисовал. Ну, нарисовал бы муху. Давно муху не рисовал». Артефакт. Папиросная коробка «Ява». Обычная коробка. Ничего особенного. И на ней почерк Маяковского. Крупный, размашистый. Текст. «Милая Веронька, не надо на меня ругаться. Верно. Я маленький, слабовольный человек. Меня увлекли коварные и злые люди. Ваш гнусный, мрачный кретин – маяк. Это визитка. Это послание. Это весь Маяковский в одной записке. Огромный, громкий, брутальный снаружи. И вдруг маленький, слабовольный. Шутка? Конечно. Но в каждой шутке Маяковского – правда. Он и был таким. И огромным, и маленьким одновременно. Визитку сохранили. Ее бережно передали в музей. Финал истории жесткий. Вера забеременела. Шехтель увозит ее в Париж. Аборт. Маяковскому отказ от дома. Предание гласит, что архитектор спускает Маяковского пинком с лестницы. Так это или нет, но дверь дома для футуризма закрывается. Вера получает отдельную квартиру на Малой Дмитровке. И потом, через 10 лет, во время случайной встречи, Маяковский скажет. Вы помните эту фразу «Теребя перчатки замш» из «Облака в штанах»? Из поэмы, которая родилась тогда, на Садовой, в том доме, в этой истории. И еще добавит. Веронька, не пишите стишков. Никогда. В общем, стоим, смотрим на дом. 4, большая садовая. Здесь было все. Желтый бант, жирафы, коробка от Явы, первый сборник, первый скандал, первая настоящая боль. 3 месяца. Всего 3 месяца. А получилось на всю жизнь.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
6: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тёрнер, «I don't wanna lose you».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

часов. Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt. Клипмейкер Софи Мюллер познакомилась с Гвен Стефани перед съемками клипа «Don't Speak», и эта встреча положила начало долгому творческому союзу. Мюллер вспоминала, что Стефани пришла к ней в гостиничный номер вся в блестках, с маленькими бриллиантами под глазами, и режиссер сразу поняла – перед ней человек с огромной экранной харизмой. После «Don't Speak» Мюллер сняла еще 9 клипов для No Doubt, а также ряд концертных видео и промо-материалов. Мюллер продолжил работать с певицей после того, как та начала сольную карьеру и сняла для Гвен еще 12 клипов. Их сотрудничество длится уже более 20 лет и продолжается по сей день. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра. Лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
5: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй!

0: при нуле. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.си/СС.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1968. Франсуаза Арди. Камонте ди Радью.

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В 2004 году No Doubt взяли творческую паузу. При этом каждый из участников продолжил заниматься музыкой. Басист Тони Кеннелл продюсировал песни другим артистам, например, Pink и группе Weezer. Гитарист Том Дюмон создал сольный проект Invincible Overload и записывал инструментальную музыку. Барабанщик Эдриан Янг успел поработать с группами Bow Wow и Maroon 5. А в 2016 году Том, Тони и Эдриан вместе с Дэйви Хэвоком из группы AFI, A Fire Inside, создали проект Dream Car. В 2017 они выпустили альбом, совсем не похожий на звучание No Doubt и A Fire Inside. А Гвен Стефани запустила невероятно успешную сольную карьеру. Но, конечно, все эти годы она поддерживала связь с остальными участниками группы. Например, басист и экс-бойфренд Тони Кеннелл написал для нее хитовый трек «Four in the Morning». Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Личная жизнь Гвен Стефани часто становилась предметом внимания прессы. Отношения с басистом Тони Кеннеллом продолжались 7 лет, и поэтому расставание стало ударом не только для Гвен, но и для всего коллектива. Музыкантам еще предстояло каждый день репетировать, записывать песни и выходить на сцену вместе. Именно этот опыт потом превратился в материал для альбома Tragic Kingdom. А спустя годы Стефани написала песню «Cool» уже о том, как после болезненного разрыва бывшие возлюбленные смогли остаться друзьями. Позже Гвен вышла замуж за музыканта Гевина Росдейла, с которым была вместе почти 14 лет, и родила троих сыновей. После развода в ее жизни появился певец Блейк Шелтон. С Шелтоном Гвен связывают не только узы брака, но и совместное творчество. Пара записала вместе несколько кантри-композиций.
1: Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
5: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1985. Фредди Меркьюри. «I was born to love you».

19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Несмотря на долгоиграющий успех сольной карьеры Гвен Стефани, все участники No Doubt сохранили рабочие и дружеские отношения. В 2012 году группа выпустила альбом «Push and Shove», после чего вновь взяла паузу. 12 лет спустя музыканты снова объединились для выступления на фестивале Coachella. А в этом году участники группы преподнесли фанатам настоящий сюрприз и объявили серию шоу в Лас-Вегасе. Сначала было запланировано всего 6 выступлений, но билеты разошлись настолько быстро, что программу несколько раз расширяли. В итоге Гвен Стефани, Тони Каннелл, Том Дюмон и Эдриан Янг дали 18 концертов. Последнее состоялось 13 июня, и пока новых концертов у группы не заявлено. Похоже, No Doubt снова решили исчезнуть вовремя, чтобы поклонники опять начали ждать их возвращения. Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. Can't get you out of my head.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Завтра. Лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1955. «Platters. Only you».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс. «Делайла».

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Завтра. Лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1975. Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
1: L is for the way you look at me. O

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.